0: место, тому, где любовь починет.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.